0: Son las 2 de la madrugada y 29 minutos.
1: www.piscofm.cl. Más clásicos junto a ti. Pisco FM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».